0: моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
3: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: «Шаман».
4: Это любовь.
3: Стас Михайлов.
4: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
4: Что? А ты куда?
3: На удачные песни? Юбилейный концерт?
4: Что-что? Какие там артисты будут?
3: Серьезно?
4: Прямо все?
3: Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Полина Гагарина.
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Николай Басков.
5: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
4: Александр Иванов и группа «Рондо».
6: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
3: Владимир Пресняков.
7: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
1: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Актив Плюс», используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе секрет императора «Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: что ты супер диджей.
1: В 6 часов утра мы слушаем «Радио Дач». Это Григорий Лепс.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: очень сложно.
1: Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 градусов и днем до 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: А чем вам нравится чистящая паста Альба Чистоник? Легко.

0: Просто, быстро, безопасно.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного 2023 и узнавайте подробности. 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. 2023. 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 градусов и днем до 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
3: 1, 2, 3, 4!

0: Радиодача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 градусов и днем до 20.
2: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
7: ООО «Альтнатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-007-131.
8: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Дачные объявления.
1: Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
10: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
9: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Звоню из города Тула. Желаю всем прекрасного настроения. Поставьте, пожалуйста, песенку Андрюшеньки Губина. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: США полностью приостановят торговлю с Испанией. В России расширили перечень жизненно важных лекарств. Дорожные полицейские Калуги вышли в рейд против детей-нарушителей ПДД. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. США больше не хотят вести торговлю с Испанией, заявил Дональд Трамп. Глава Белого дома поручил Минфину страны полностью остановить коммерческие отношения с Пиренейским государством. На кардинальный шаг Вашингтон подтолкнуло недовольство Мадридом как соратником по НАТО. В России расширили перечень жизненно важных лекарств. Согласно распоряжению главы правительства Михаила Мишустина, теперь в списке 149 препаратов, которые считаются жизненно необходимыми, а также медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и болезней, представляющих опасность для окружающих. На дорогах Калуги с наступлением каникул резко выросло число аварий с участием несовершеннолетних. В ответ на тревожную статистику в госавтоинспекции запустили профилактическую кампанию «Юный участник дорожного движения». Особое внимание патрульные уделяют не только детям, не соблюдающим правила дорожного движения, но и нарушению ПДД со стороны родителей, включая неправильную перевозку юных пассажиров. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 35 копеек. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Субботним днем также дождливо, а воздух прогреется до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Премьера на Радио Дача.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Группа «Фабрика» на радио «Дача». 9, да и мужское счастье — это когда ты выспался с утра и ни свет ни заря бодр как никогда. Всем говорю доброе утро, у микрофона Иван Никитин, желаю завершить все начатые дела этой недели и уже начать планировать выходные. И вот, кстати говоря, о планах. Залог хороших планов — это когда мы знаем в том числе и прогноз погоды. Давайте об этом и поговорим.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 градусов и днем до 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: жить можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Окорок свиной охлажденный 299,90. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: позвони, напиши, подскажи, мы
1: от тебя быстро. На радио «Дача».
2: 10 июля, пятница. Тельцы, львы и рыбы получат хорошие новости, связанные с работой, личной жизнью или деньгами. Не исключено, что результат превзойдет всякие ожидания. Овны, близнецы и скорпионы будут склонны действовать слишком быстро. Прежде чем соглашаться на новое предложение, уточните все детали. Поспешность сегодня может дорого обойтись. Раки, весы и стрельцы почувствуют, что напряжение последних дней постепенно уходит. Хорошее время для встреч с друзьями, свиданий и общения с семьей. Искренний разговор поможет решить давнюю проблему. Девы, козероги и водолеи смогут успешно завершить начатые проекты. День принесет чувство удовлетворения от проделанной работы.
1: Гороскоп на радио «Дача». Каждый

0: Добронравов на радио «Дача». По-моему, замечательное предложение после окончания рабочей недели купить торт или печенье, приехать домой и крепко обнять всю семью за чаепитием. Еще об одном приятном сюрпризе расскажу прямо сейчас. В эфир «Радио Дача» возвращается легендарная, масштабная, всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыгрываем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся своим главным путешествием лета и увлекательным морским путешествием из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями вместе с нами, вдохновляться и брать, конечно же, на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваше фото и с удовольствием прочтем именно вашу историю. Да еще и призы подарим, да, друзья? Все подробности на сайте radiodacha.ru. Заходите, смотрите, участвуйте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 градусов и днем до 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
4: ООО «Этнатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-007-131.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
12: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Костюм, носки, бритва.
14: И еще есть место.
13: Тогда берем еще костюм.
14: Мы превышаем допустимый вес.
15: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
16: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
18: Весна там, где есть радио.

0: сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе пятничное утро, друзья! Завершаем четвертую неделю подведения итогов в легендарной акции «Радио Дача. Лето сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. А сегодня пройдет финал, возможно. Надежда из Новосибирска. Надежда, доброе утро!
2: Здравствуйте!
1: Вы прислали нам классное фото, на котором вы вместе со своими тремя детьми, правильно я понимаю, их же

0: утро.
1: Привет.
0: Да, все, и все изображены на фотографии от Надежды. Надежда с ними позирует на фоне железнодорожных рельсов, которые уходят в озеро и, собственно, находятся в озере. Расскажите, Надежда, что это за такое место вы отыскали, где оно и чего там делали?
1: Озеро Бурсун находится в Алтайском крае. Там добывают соль ежедневно, порядка, наверное, раз в полтора часа. По данным рельсам проходит состав, который ведет вагончики, наполненные солью. Данное озеро называется Царской Солонкой.
0: Царской Солонкой, да. Вижу, что вы написали в анкете, по приказу Екатерины II там еще начали добывать соль, и вот все никак запасы не иссякнут. Расскажите, как поездка состоялась? Вы планировали, вы знали, что там это место, вы целенаправленно ехали или так случайно нашли?
1: Мы знали, что есть такое озеро, но все как-то не получалось доехать. В один из дней просто решили, а давайте куда-нибудь съездим.
0: Угу.
1: Решили, вот просто собрались и поехали.
0: Ну да, вот так, 400 километров от Новосибирска озеро находится. Просто решились. Друзья, чаще всего все самые лучшие моменты с нами случаются случайно. Простите за тавтологию. Надежда, я вам хочу за такое классное фото, душевное, семейное, летнее, что очень важно, вручить классный приз от команды «Радио Дача». Отправляем вам настольный увлажнитель. И под номером 23 вы проходите в финал нашей акции, где в конце августа мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радио Дача» получат парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» по маршруту из Сочи в Турцию. Я вас поздравляю.
1: Спасибо большое, очень рада.
0: Первый раз у нас в акции участвуете?
1: Да, первый раз.
0: И ни в какой другой больше не участвовали?
1: Нет, первый раз вообще.
0: Какое везение, Надежда. Тут, знаю, слушатели годами пытаются пробиться, никак не получается, а вы с первого раза. Точно удачливая. Друзья, вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru, проверьте свою удачу. Быть может, в понедельник утром мы позвоним именно вам. Подробности об акции читайте там же на сайте radiodacha.ru.
2: Лето с сюрпризом на «Радио Дача». Дачные объявления. Танцев много не бывает.
3: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
2: Только диско-дача.
3: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
2: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
3: Заряжайтесь позитивом.
2: Включайте «Радио Дача».
4: Реклама. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
8: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, дорогой радио «Удача». Я Леонид Гордков, меня зовут Павел Миронов. Я бы хотел для всех радиослушателей поставить песню Натальи Ульхиной, пожелать всем хорошей рабочей недели, выходных предстоящих. Дому Васина Островский, привет большой от меня, в семье Егорова. Счастья им всем и всей команде радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения нашей страны Михаил Мурашко. Он добавил, что помимо этого в некоторых регионах, в частности в Липецкой области, уже применяется программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе конфигурирует набор мер профилактики сосудистых катастроф и помогают врачу сформировать клинические рекомендации для пациента. Кроме того, Михаил Мурашко заявил, что существуют и программы с ИИ, которые используются скорой помощью. Они позволяют быстро идентифицировать цифровой профиль пациента и посмотреть его последние анализы. В продолжении выпуска еще одна новость из сферы здравоохранения. Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО теперь предоставляется в России бесплатно по полису ОМС. Об этом РИА Новости рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По словам Ильи Баланина, это сделано для повышения шансов на рождение здорового ребенка. Он также уточнил, что возможность сделать ЭКО по ОМС появилась в России в 2013 году. Для этого необходимо пройти обследование, получить направление врача, подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о его проведении. В России изменился перечень документов, необходимых для получения пенсии. Ключевое нововведение заключается в автоматизации процессов. Социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только в случае отсутствия необходимых сведений в государственных базах, к примеру, при подтверждении периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении понадобится только паспорт и СНИЛС. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

0: Лера, Москва на радио «Дача». А лучше давайте узнаем, что такое самый легкий и короткий рабочий день недели – пятница, друзья. Также поскорее выбирайтесь из постели, кто в отпуске, а то все вкусное съедят другие, да и вообще много всего интересного пропустите. Кстати, приятного аппетита, если завтракаете прямо сейчас, и самого продуктивного дня, если вы уже на работе. Это «Радио Дача», в студии Иван Никитин.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 градусов и днем до 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Сельдь свежемороженая, 169,90.
4: Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!

0: жить можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
4: Подними глаза в рождественское небо. Загадай все то, о чем мечтаешь.

0: праздник. Каждый день на радио «Дача».
1: Одиннадцатое июля – Всемирный день шоколада. Придумали праздник французы, а теперь его любят сладкоежки по всему миру. Когда-то шоколад считался роскошью и был доступен лишь знати, а сегодня плитка шоколада есть в каждом доме. Ацтеки называли какао пищей богов, а испанцы – черным золотом. Устройте домашнюю дегустацию.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Стас Михайлов, Люся Чеботина на радио «Дача». Самых любимых и самых лучших артистов мы увидим уже этой осенью на дне рождения самого душевного радио. Со Стасом Михайловым мы, кстати говоря, обязательно встретимся на долгожданном юбилейном шоу-фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. 26 сентября на сцене Live Arena еще увидим Дениса Клявера, Николая Баскова, группу «Отпетые мошенники» и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 градусов и днем до 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Лев Лещенко на радио «Дача». Раз совпал Всемирный день шоколада и песня «Родительский дом», то это удачная возможность пригласить родителей в гости или самим приехать к ним. По-моему, в пятницу отличное времяпрепровождение с семьей нам обеспечено. И вот пока вы думаете, какое угощение купить для того, чтобы прийти в гости, послушаем хит через пару минут певицы Алсу. Ну и посмотрим, какое поздравление нас ждет в рубрике «Удачный момент». Точнее говоря, одного поздравления одного из вас.
1: Дачные объявления. Знаешь, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радио. Удача. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
13: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
14: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
15: Это любовь.
2: Стас Михайлов.
15: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий, я проживаю в городе Рязани. Хочу передать привет всем своим родственникам в городе Красноярске, в городе Ташкенте, в городе Электростали, в городе Москва. И всем своим знакомым, соседям и друзьям в городе Рязани у нас. Попрошу вас, поставьте, пожалуйста, песню группы «Хай-Фай». И спасибо вам огромное. Радио «Дача».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: США полностью приостановят торговлю с Испанией. В России расширили перечень жизненно важных лекарств. Дорожные полицейские Калуги вышли в рейд против детей-нарушителей ПДД. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. США больше не хотят вести торговлю с Испанией, заявил Дональд Трамп. Глава Белого дома поручил Минфину страны полностью остановить коммерческие отношения с Пиренейским государством. На кардинальный шаг Вашингтон подтолкнуло недовольство Мадридом как соратником по НАТО. В России расширили перечень жизненно важных лекарств. Согласно распоряжению главы правительства Михаила Мишустина, теперь в списке 149 препаратов, которые считаются жизненно необходимыми, а также медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и болезней, представляющих опасность для окружающих. На дорогах Калуги с наступлением каникул резко выросло число аварий с участием несовершеннолетних. В ответ на тревожную статистику в госавтоинспекции запустили профилактическую кампанию «Юный участник дорожного движения». Особое внимание патрульные уделяют не только детям, не соблюдающим правила дорожного движения, но и нарушению ПДД со стороны родителей, включая неправильную перевозку юных пассажиров. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 35 копеек. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Субботним днем также дождливо, а воздух прогреется до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Премьера на Радио Дача.

0: хорошо. Там, где есть радио «Дача».
1: На дальней станции сойду.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Дима Билан на радио «Дача». Не молчите, обязательно признавайтесь в своих чувствах, иначе так можно и остаться наедине с собой в зеркале. Кстати говоря, кто делает первый шаг в жизни, у того право первого решения. Ну, например, решение, кто сегодня будет звонить в программу «Удачный час» или кто сегодня получит приз, друзья. Об этом чуть позже, но вот информацию к размышлению я вам дал. Сейчас несколько слов о погоде и снова к музыке.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 градусов и днем до 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
3: Я прошу, поговорите со мной, друзья.

0: Тамара Кутидзе на радио «Дача». Он всегда занят. Если не на работе, значит на даче. Рукастый, мозговитый, в общем, красавец во всех смыслах, как ни посмотри. Предлагаю продолжить тему дачного сезона, ведь на даче всегда много дел и вопросов. Как ухаживать за любимым газоном? Как собрать больше овощей и фруктов? Какие средства и инструменты используют заядлые дачники? Радио «Дача» запускает бесконечно полезную рубрику «Хорошо устроено». Она поможет дачникам и не только. Профессиональными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Михаилу можно задать даже вопрос в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках» под соответствующим постом. Слушайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные и вот, например, в ближайшую субботу, то есть завтра в 11:30. В общем-то и все, друзья. Давайте снова вернемся к музыке. Далее послушаем хит буквально через пару минут Зайнаб Махаевой.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 градусов и днем до 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачкук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
6: ООО «Этнатур» 0+. Калужская область. Боровский район. Деревня Петрова. ОГРН 122-400-00-07-131.
7: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
10: Радио «Дача».

0: Группа «Градусы» на радио «Дача». Сразу же хочется жаркой московской погоды, правда же? Чтобы бронзовый загар можно было получить и на пляже, и даже по дороге на работу. А не в кабинке солярия, как многие сейчас это делают от безысходности. Думаю, погода свое возьмет, и нас вторая половина лета порадует той самой знойной жарой, друзья. Вот прям скрещиваю пальцы, чтобы было именно так. Далее послушаем через пару минут хит певицы Натали и узнаем, кого поздравили в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
5: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория. Звоню из города Москвы. Хотелось бы передать привет всем своим родным и близким. Всех люблю и целую. И хочу послушать песни группы «Иванушки Интернешнл». Спасибо, радио «Дача».
5: Поверь мне, тоже очень жаль.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Россияне теперь могут заселиться в отель без бумажного паспорта или свидетельства о рождении, предъявив цифровой ID с помощью национальной платформы МАКС. Подобная услуга доступна в гостиницах, которые уже подключили данную возможность. Эту информацию посоветовали узнавать заранее до поездки. Функция доступна для российских граждан, включая несовершеннолетних. Напомню, ранее сообщалось, что с 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить заселение гостей с помощью национальной платформы МАКС. Курс «Русский язык как государственный» планируется ввести в ряде вузов нашей страны в 2027-2028 учебном году. Известно, что его проект будет разослан по университетам в начале будущего года для получения обратной связи. Уточняется, курс направлен на изучение социальных и правовых аспектов использования языка и укрепление грамотности как российских, так и иностранных студентов. В продолжении выпуска в Миноборнауке заявили, что вузы нашей страны не планируют отказываться от письменных работ студентов на фоне развития искусственного интеллекта. Там пояснили, что подобные работы способствуют тому, что человек учится формулировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них. Лето в эфире радио «Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Не сразу все устроено.

0: Знаю, что любимые действия, что любые, конечно же, действия точно не напрасны. Раз мы чем-то заняты, значит, это кому-нибудь нужно. Авраам Руссо на радиодаче. Например, если у вашего ребенка спустило колесо на велосипеде, и мы сами перебортовали покрышки, то мы просто обязаны похвалить себя и своего внутреннего механика. Пусть он порадуется, мы молодцы. Друзья, меньше чем через час начнется программа «Удачный час». Будем хвалить и чествовать в эту пятницу всех, кто нам дорог. А пока вы собираетесь с мыслями, давайте послушаем хит группы «Нана». Будьте с нами, это «Радиодача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 градусов и днем до 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

0: Сложно сказать, кто больше счастливчик, Радиодача или Владимир Пресняков. Друзья, с артистом мы обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году Радиодача отмечает юбилей. 20, только представьте, 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Live Arena еще увидим Михаила Шуфутинского, Анну Семенович, Султана Лагучева и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Да, с одной стороны, звучит потрясающе, как будто бы на даче ничего и делать не нужно, все просто и легко. Но дачники со стажем прекрасно знают, что перед тем, как натопить баню, нужно как минимум заготовить дрова, а перед тем, как пожарить шашлыки, успеваешь устать, скашивая вездесущую траву. Друзья, увидимся дальше в программе «Удачный час». Уже можете начинать писать свои приветы и поздравления, а также звонить по нашему московскому номеру. Еще послушаем одну песню в исполнении Ани Лорак. Замечательно. Оставайтесь с нами. Ну и, конечно же, рубрика «Удачный момент». Тоже поздравить того, у кого сегодня есть хороший повод.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радиодача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето» с сюрпризом.
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает.

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ярослав, я с города Батайска, Ростовская область. Хочу передать своим маме привет и бабушке. Желаем здоровья и всего самого наилучшего. Поставьте для них хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Суперкомпьютер назвал фаворитов чемпионата мира по футболу. Право утверждать список профессий для мигрантов передали МВД. Калужская каратистка вошла в число призеров спартакиады. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Суперкомпьютер назвал фаворитов проходящего в Северной Америке чемпионата мира по футболу. Главным претендентом на трофей умной машины считает сборную Франции. Вероятность победы трехцветной команды суперкомпьютер оценил в 27%. Полномочия по утверждению списка профессий для трудовых мигрантов перешли от Минтруда к МВД. Решение приняли депутаты Госдумы. Согласно нововведению, правоохранительное ведомство получило право определять перечень специальностей, обладатели которых из числа иностранцев и лиц без гражданства смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Калужанка вошла в число призеров всероссийской спартакиады учащихся в дисциплине карате. Участниками соревнований стали более 70 юниоров из 28 субъектов. Калужскую область представляла Ирина Чуркина из спортшколы «Вымпел». Спортсменка добралась до финала в категории до 59 килограммов, где в упорной борьбе уступила представительница Башкирии. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 35 копеек. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Субботним днем также дождливо, а воздух прогреется до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Час.
2: Это удачный час на радио «Дача». Все совершенно верно. Читать ваши поздравления и исполнять музыкальные заявки буду я. Зовут меня Иван Никитин. Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Ну а сообщение отправляйте на номер мессенджера «Макс» 8910-004-49-24. А также пишите в официальную группу «Радио «Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Ну а еще, друзья, самый удачливый слушатель получит вновь возможность выиграть за заключительные два билета на концерт Владимира Кузьмина в Москве. Легендарного поп-рок-исполнителя, на песнях которого выросли целые поколения. Тот, кто дозвонится в студию по счету пятым, друзья, вот только так, и станет обладателем подарка от всей команды «Радио Дача». Продолжаем, друзья, вас удивлять и поощрять. Ну и прочитаю еще одно, вернее, не еще одно, а первое сообщение. Вот так вот, друзья, люди уже пишут, поэтому и вы присоединяйтесь. Очень приятно. Кристина написала: передаю привет нашему тимлиду Егору Пампуре и его команде Кристине и Роману. Желаю, чтобы слово «срочно» встречалось только в старых переписках. Дедлайны сами переносились, а сотрудники говорили: «Все готово, проверяй». Без нареканий. Всем желаю хорошей пятницы и отличного настроения и прекрасного лета. Друзья, ну замечательное пожелание. Я хочу вам сказать, что именно с такого мы и должны были начать программу «Удачный час». Прямо сейчас начнем с музыкальной премьеры Филиппа Киркорова новой песни «Луиза». Тот, кто слушает нашу радиостанцию постоянно, тот уже эту песню слышал, но все остальные, друзья, наслаждайтесь. Новинка звучит прямо сейчас для вас.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я звоню с Владимирской области. В этот прекрасный праздничный вечер мы с супругой поздравляем Чинякову Кристину с юбилеем. Желаем ей здоровья, счастья, любви, благополучия, процветания. И пусть спутником ее жизни будет солнце и радость. И в качестве музыкального подарка заказом для нее песню Егора Крида «Самое-самое». Спасибо, радиодача, вы лучшие.

0: Удачный час.
1: Ах, как много, друзья, желающих выиграть 2 билета на концерт Владимира Кузьмина, но вы звоните, звоните, я обязательно приму звонок. Людмила написала сообщение: «Привет, дорогое радио «Дача», причем в одно слово. Большой привет из Волгодонска, всему СНТ «Летний сад», удачных выходных. А моей любимой Тамарочке Васильевне желаю терпеть меня еще долго-долго, ведь отпуск когда-то закончится, и я не буду будить ее вместо будильника. Вместо будильника и вообще вместо любой музыки на этом свете, друзья, включайте всегда радио «Дача» и желательно погромче, тогда точно не проспите любимую работу и занятия. Наталья, следующее сообщение. Добрый день, радио «Дача», добрый вам. Хотелось бы передать привет коллективу «Торговый дом». О, «Торговый дом», мы занимаемся доставкой молочной продукции в Брянске и нашим приграничным регионам в Белгород, Курск. Пожелать всем здоровья, удачи в работе и солнечных дней. Ох, да, солнечных дней нам бы побольше. Согласен полностью. Анжела написала следующее сообщение. Отдыхаем в СНТ Антропшина. Ло. Такое существует? Антропшина Ло. Наверное, это какое-то сокращение, которое знает только Анжела. Передайте большой привет Семенову Сергею, который сейчас на работе, и моим детям тоже, Егору и Макару. Привет передали. Анжела, вам самого лучшего дня. Пусть все получается. Отдыхайте, работайте. В общем, проводите время, как вы хотите, в компании «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Надежда из города Орла. Хочу передать привет своему мужу Александру и заказать песню комбинации Russian Girl. Сашенька, я хочу тебе сказать, что я тебя очень-очень люблю. И просто прекрасно, что...

0: мои друзья, пока вы дозваниваетесь в студию «Радио Дача», ваши сообщения. Заказать песню и передать привет, кстати говоря, можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Не оставляйте надежду, звоните. А сообщение отправляйте на номер мессенджера «Макс» 8-910-004-4924 и в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте, конечно же, в комментариях под постом «Удачный час». Марина написала сообщение: «Привет коллективу фурнитуры «Фабрика Эко». Еще чуть-чуть и выходные терпим, девочки». Это, друзья, цитата. Ой, наверное, это единственный случай, когда девушки терпят. Ну, терпите, будет зарплата больше. Кристина написала сообщение: «Поздравляю свою доченьку Ульяну с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний. И всем привет из Белоруссии, города Глубокое. 13 лет назад я стала впервые мамой. Люблю тебя, моя доченька». Вот такое вот признание от Кристины. Кристина, спасибо, что поделились. Очень искренне звучит. Так, Анатолий, ваше сообщение. Поздравьте, пожалуйста, Иваницкого Петра с днем рождения. Поздравляем Петра с днем рождения. Пусть он будет первым во всем. Вот такое вот необычное поздравление. Дмитрий прислал сообщение: «Дорогое радио Дача, передайте большой привет туристической группе Шилова, семье Анне и Алексею, Вадиму и Оксане, а Ольге, Екатерине, так, любимой жене Алсу. Мы все будем отдыхать с палатками на реке с детьми». Вот, так, погода нам никакая не страшна, поэтому мы готовы ко всему. Дмитрий, ваш привет передали. Друзья, делаем паузу и возвращаемся в самую лучезарную программу на свете.
1: Реклама. Типифест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типифест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
2: ООО «Этнатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-007-131.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
9: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихая моя.

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого.

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, любимая «Радио Дача». Меня зовут Роман. Дозвонился из территории Славянка-Пушкинского района Санкт-Петербурга. Хотел бы передать привет моей любимой маме Юлии Шайной. Также тете Елене Незаконной из Петербурга и моему любимому братику Евгению Ильиничу. Желаю им счастья, здоровья, благополучия и хорошего им дня желаю. Пускай для них подарок прозвучит песню в исполнении Игоря Скара «Комарова». А вам, «Радио Дача», главное спасибо.

заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Звоните. Итак, возвращаемся к вашим сообщениям. Ольга написала, отправляйте, но... Что я говорю? Друзья, Ольга написала сообщение. Дорогое, любимое радио «Дача», хочу передать большой привет Лариковой Татьяне, моей коллеге, и передать большое спасибо хочу за... Так, она... За то, что она выйдет за меня работать в мой день рождения. Вот как. Люблю ее и целую. Друзья, для тех, кто забыл, отправляйте ваше сообщение на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24, а также пишите сообщение в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Следующее сообщение. Евгений написал: передайте, пожалуйста, привет моей любимой Светлане Курнаевой и включите для нее веселую летнюю песню. Обязательно это сделаем вот совсем скоро. Далее сообщение. Меня зовут Эльвира. Приятно познакомиться с вами. Я из города Владимира. У моего любимого мужа Александра день рождения. Я хочу ему пожелать, пусть будет каждый день неповторимым, хорошим, добрым, радостным, счастливым. И самые чудесные мгновения ждут тебя впереди. Ой, к этому поздравлению присоединяется сын, сноха, внуки. Очень-очень любим тебя. Ну что ж, друзья, для всех, кому прозвучали приветы. Ну и главное, для всех, друзья, кто пытается выиграть билеты на концерт Владимира Кузьмина, для тех, кто просто любит слушать радио «Дача», друзья, для вас самая лучшая музыка.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Камеронова Эвелина, города Ярославля. Пожалуйста, поставьте песню «С днем рождения».

0: друзья, одни девушки у нас передают приветы. Мужчины, где вы? Мы вас очень-очень ждем. Скажите что-нибудь. Так, Татьяна написала сообщение из города Ржева. Из города Ржова. Вот так. Передаю привет Наталье Ивановой, Владимиру Ильину, Ольге Ципленковой, Анастасии Шахутиной, Анне Цветковой, Марине Акуловой. Хочу пожелать хороших выходных и солнечных дней. Желаем всем солнечных дней. Действительно, пусть их будет больше в этом году. Это правда. Алена написала сообщение. Хочу передать привет из поселка Усть-Ордынский своим бусинкам и пожелать хорошего пути домой с отдыха. Мы вас очень ждем. Ну, замечательно. Кому-то скоро счастье привалит, родные вернутся. Галина, читаем ваше сообщение. Передаем теплый привет любимому папе и дедушке Николаеву Владиславу Юрьевичу от дочки Гали и внучки Ариши. Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, хорошего настроения. Спасибо за твою заботу, доброту и любовь. Мы тебя очень-очень крепко любим и обнимаем. Друзья, вот на такой любвеобильной ноте мы сделаем небольшую паузу, немножечко передохнем, выдохнем, а потом снова о любви.
1: Реклама.

0: жить можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания. Следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Масло сливочное 72,5%, 180 граммов, 179,90. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотела бы передать огромный привет своей дочери Валерии. Доченька, я тобой горжусь, ты умничка, все у тебя будет классно. Ты лучше. Также всем радиослушателям радио «Дача». Спасибо вам огромное, вы лучшие.
3: Екатерина, мы обязательно исполним ваше музыкальное желание, поздравления. Но сначала от команды «Радио Дача» вручим два заключительных билета на концерт Владимира Кузьмина. Поздравляем, вы успели, что называется, забрать последние билеты. Уже в эту пятницу в Москве Владимир Кузьмин порадует слушателей своими лучшими хитами на сцене Академ Джаз-клуба. И хорошая новость в том, что вы, Екатерина, тоже там будете. Поздравляем! Берите с собой кого-нибудь в компанию, и единственное ограничение — это ограничение 18+. В общем, переходим к музыке.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Николай, я из Волгограда. Хочу поздравить свою любимую жену, которая сидит на даче. Мы жарим шашлычки. Мне сегодня первый день отпуска. Дачному обществу полет города Волгограда. Большой привет. И будьте любезны, поставьте песню «Черная смородина». Радиодача, вас с наступающим 20-летием. Счастья, добра и здоровья. Большое спасибо.

0: Удачный час.
1: Заключительное сообщение программы «Удачный час». Любимая радиодача, поздравляю всех с пятницей, впереди выходные, ура, пишет слушатель. Передайте, пожалуйста, привет международному концерту «Дархан», в частности, дилерскому отделу, моей любимой коллеге Олесе. Люблю тебя, дорогая, все будет хорошо, вот увидишь. Екатерина из Одинцова. Передали ваш привет. Борис пишет привет Владимиру и Татьяне. Жду вас в СНТ. Мыс, приезжайте садить картофель. Ну, Борис, после того, как мы сказали, зачем им приезжать, они, наверное, и не приедут. Кто ж приезжает работать? Все приезжают отдыхать. Анна прислала сообщение из Тамбова. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения своего мужа Сергея Кулакова. От души ему желаю успехов, счастья и всего, чего он хочет для себя. Очень его люблю. Ну, прекрасно. Передайте, пожалуйста, большой привет нашим детям Олесе, Сергею и внучке Милане из Белоруссии, прилетевшей к нам в гости. Желаем им море ярких впечатлений в нашем чудесном городе. Ваш дед и папа Саша из Набережных Челнов. Еще сообщение. Анастасия написала: очень хочется поздравить Суворова Тихона с юбилеем 35 лет. Желаем счастья, любви, крепкого здоровья, а также передаем привет семье Александровых, Суворовых и Чепкасовых. Передали привет. Ну что ж, друзья, это была программа «Удачный час». Я думаю, что многие сообщения прочитаны. Я думаю, что многие счастливы, особенно, наверное, те, кто получили билеты на концерт Владимира Кузьмина. Друзья, всем еще раз хорошего дня. И еще один музыкальный привет прозвучит совсем скоро. Иван Никитин, прощаюсь с вами. Далее встречайте Даню Борисова.
0: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
3: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Реклама. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
2: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Удачный час.
5: Здравствуйте, наше любимое радио «Дача». Хотел бы поздравить нашу семью. Мы прожили столько лет, и день бракосочетания был на этой неделе. Супругу очень сильно люблю. Спасибо за детишек, которые у нас очень много. Хорошего настроения. Скоро у нас приближается отпуск. Всем большой-большой привет. Вас очень любим, радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлиана Сонова. Здравствуйте. В России в будущем году вырастут все виды пенсий. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, речь идет о страховых, социальных, накопительных пособиях, а также о выплатах военных и перерасчете пенсий для работающих граждан. Уточняются сроки и механизмы. Выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране, а привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января в будущем году предусмотрены два этапа – с 1 февраля и с 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. Плановый перерасчет выплат для работающих пенсионеров с 1 августа и повышение накопительных пособий, а также индексация пенсий военных в октябре. Все российские аэропорты с 1 сентября должны быть оснащены медицинскими пунктами по единому стандарту. Там помощь смогут получить не только пассажиры и сотрудники авиагавани, но и встречающие с провожающими. Как пояснили в Госдуме, раньше оснащение подобных кабинетов могло сильно различаться. Теперь же вводится общий для всей страны стандарт. И главной задачей будет оказание первичной, в том числе неотложной помощи. При этом, если человек будет не в силах добраться до медпункта сам, сотрудники придут или приедут к нему в другой терминал или даже непосредственно к самолету. В Минпросвещение посоветовали регионам предусмотреть для учащихся первых классов дополнительные каникулы в новом учебном году. По рекомендации ведомства они должны пройти с 15 по 21 февраля. Там же уточнили, что новый учебный год следует начать 1 сентября, а завершить 26 мая. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Лето – отличное время, чтобы освоить какой-нибудь новый навык. Например, навык проводить вечер пятницы в кругу семьи, любимых людей, родных людей и при всем этом оставаться в трезвом уме. Да, немногие так умеют, друзья. Продолжаем двигаться по направлению к вечеру самого счастливого дня недели – пятницы под ритмы лучшей отечественной музыки. Хиты для вас далее я буду ставить я, Даня Борисов. Всем здравствуйте. Скоро послушаем композиции Лисы Чеботиной, Александра Малинина и Сергея Пенкина на радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17, тепла днем до плюс 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Платье, юбка, туфли.
9: Остановись.
8: Посмотри, сколько еще места.
9: Да, но придется платить за перевес.
8: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
12: «Типи-фест» в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
13: ООО «Эльнатур» 0+. Калужская область. Боровский район. Деревня Петрова. ОГРН 122-400-00-07-131.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
16: Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: поэзии в душе.
1: Радостно.

0: классная новинка Олеси Чеботиной и Алекса Лима. Песню «Последний звонок» слушаем на радиодаче в эти минуты. Хит написал маэстро Игорь Крутой. Если он пришелся вам по душе, несмотря на то, что пора последних звонков и выпускных уже нас миновала, закажите новинку в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете композиции добраться до строчек нашего чарта, до строчек горячей десятки. Уже сегодня в 7 часов вечера по московскому времени расставим ваши любимые песни по местам. Не пропускайте горячую десятку на радиодаче.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

0: жить можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Колбаса московская варено-копченая 240 граммов. 239,90. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Сегодня многие жители столицы могли почувствовать себя героями хита ансамбля «Ялла Учкудук». У нас тоже достаточно жарко, и мысли многих зациклены на одном, где бы чистой воды напиться. Желательно из колодца, желательно такой, чтобы она была прямо-таки ледяной. Знаю еще один способ хорошо освежиться. Это любимая музыка в эфире «Радио Дача». Она освежает. До финала часа не пропустите исполнение заявки в рубрике «Удачный момент», а также классную песню «Рады рай».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Обнинска, Калужской области, Татьяна Михайловна. Отправляю всем привет жителям Обнинска, Белоусова. Желаю хорошего настроения и всего наилучшего. Поставьте, пожалуйста, любую песню Ирины Аллегровой. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Суперкомпьютер назвал фаворитов чемпионата мира по футболу. Право утверждать список профессий для мигрантов передали МВД. Калужская каратистка вошла в число призеров Спартакиады. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Суперкомпьютер назвал фаворитов проходящего в Северной Америке чемпионата мира по футболу. Главным претендентом на трофей умная машина считает сборную Франции. Вероятность победы трехцветной команды суперкомпьютер оценил в 27%. Полномочия по утверждению списка профессий для трудовых мигрантов перешли от Минтруда к МВД. Решение приняли депутаты Госдумы. Согласно нововведению, правоохранительное ведомство получило право определять перечень специальностей, обладатели которых из числа иностранцев и лиц без гражданства смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Калужанка вошла в число призеров Всероссийской спартакиады учащихся в дисциплине карате. Участниками соревнований стали более 70 юниоров из 28 субъектов. Калужскую область представляла Ирина Чуркина из спортшколы «Вымпел». Спортсменка добралась до финала в категории до 59 килограммов, где в упорной борьбе уступила представительница Башкирии. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 35 копеек. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Субботним днем также дождливо, а воздух прогреется до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Турция для слушателей старше 18 лет. Этот выпуск завершен. Филипп Киркоров открывает новый музыкальный час в эфире «Радио Дача».
0: Премьера на «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: только Тани, Лены, Кати, Маши, Дани тоже должны зажигать и отрываться, ведь пятница на календаре, друзья. Нельзя этот день проводить скучно, так как всегда проводите любой другой будний день. Сегодня нужно веселиться и искать поводы для счастья на каждом шагу. И не забывайте вечером выплескивать весь накопившийся за неделю стресс зажигательными движениями. Мы вам в этом поможем. Скоро на радиоудачу еще больше динамичных песен. Послушаем хиты Дмитрия Колдуна, Андрея Державина и певицы Славы. Отличного всем завершения рабочей недели.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17, тепла днем до плюс 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Недавно Дмитрий Колдун приходил в гости к звездному шоу «Назад в будущее». Там в том числе рассказал о том, как появилась на свет эта его композиция «Музыка моя». Говорил, что долго не мог найти стиль, в котором будет выполнена композиция, аранжировку не мог создать, но искусственный интеллект ему в этом помог. Сегодня будем много говорить о музыке и не только с другой любимой артисткой радиодачи, с Натальей Гордиенко. В 17 часов по московскому времени ждем ее в гостях у Александра Жилавского и Марии Федоровой в звездном шоу «Назад в будущее». Не пропустите очередной выпуск уже через пару часов на волнах радиодача.
1: Реклама. Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачкук, приезжает в Этномир 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
2: ООО «Этнатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-0731.
3: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Солнечный хит о курортном романе слушаем. В финале часа на волнах радио «Дача» певица Наталья рассказывает нам, что пляжному фотографу нужно только одно – улыбочка. И никакого продолжения отношений таких быть не может. Мне кажется, каждый, кто хоть раз пытался вступить в какой-то курортный роман, понимал, что эта история не может быть очень уж длинной и какой-то там продолжительной. До финала часа не пропустите еще один классный хит в рубрике «Удачный момент» и не менее шикарную композицию Алены Ланской на волнах радио «Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
1: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена, я звоню из Москвы. И огромный привет я хочу передать своему любимому Михаилу. Миша, для тебя песня Ирины Дубцовой. Я люблю тебя до луны. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В США снова выпустят некруглую монету. Впервые за полвека. В России выросла стоимость платных медицинских услуг. В Лизе Алерт отчитались о потеряшках в июне. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В США снова выпустят некруглую монету, впервые за полвека. Колоколообразная деньга посвящена 250-летию основания Америки. На лицевой стороне монеты поместили надпись «На Бога уповаем», а на оборотной — изображение здания, где была принята Декларация о независимости. Это будет коллекционный денежный знак, который отчеканит из 24-каратного золота. В России выросла стоимость платных медицинских услуг. За последние 3 года визит к платному врачу прибавил в цене на 44%, то есть почти в 2 раза быстрее инфляции. При этом подорожание наблюдается по всем направлениям услуг, а лидерами по ценнику стали стоматология, детская медицина и психология. 41 пропавшего человека нашли на территории региона в июне месяце. Статистикой поделились в штабе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Всего в адрес добровольцев поступило 54 заявки о пропаже людей. По 2 из них поиски завершились безрезультатно. Еще 7 обращений оказались неподтвержденными. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 40 копеек, единой европейской валюты — 87 рублей 35 копеек. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Субботним днем также дождливо, а воздух прогреется до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Этого года, которая стала с одной из самых популярных в репертуаре группы «Динамит», в топ популярности среди слушателей радио «Дача», безусловно, входит рубрика «Удачный момент». В финале каждого часа вы можете передавать самые теплые и важные слова своим дорогим и близким людям. Только информации нам нужно немного больше, чем первый слог имени вашего любимого человека. Готовьте свои послания, звоните в студию по номеру 8-495-995-2555, заказывайте любимые хиты в эфире «Радио». Удача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17, тепла днем до плюс 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Море, белая пена, купание. Картинка, конечно, раздражающая для тех, кому отпуск этим летом уже или вообще не светит. Но, как и поет Наталья Подольская, главное — ничего не бояться. Будьте собой, зайдите к начальнику и твердо заявите о своих желаниях. Если что, ссылайтесь на меня. Пусть руководитель заинтересуется, что там за умник раздает советы его подчиненным. И тоже послушает «Радио Дача». Наши песни точно заставят его стать добрее. Впереди «Лади Дэнс», «Алла Рид» и «Любэ».
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Лето — это шанс один раз в год реализоваться всем владельцам дачных и садовых участков. Из чего следует, что, во-первых, не стоит упускать хорошую погоду, если она пришла в ваш регион, а во-вторых, следует слушать Радио Дача. Ведь только на наших волнах вы узнаете полезные советы и дачные лайфхаки от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Слушайте рубрику «Хорошо устроено» в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Шаман. Это любовь.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Григорий, я из Великого Новгорода. Хочу передать привет всем жителям Новгородской области. Хочу, чтобы все были здоровы, и желаю им солнечной погоды. Поставьте, пожалуйста, песню «На большом воздушном шаре» от «Елки». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радиодача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Анапе разрешили открыть 83 пляжа, еще 14 проходят проверку, об этом сообщили в правительстве. На побережье продолжают устранять последствия разлива мазута после крушения танкера в Керченском проливе. На пляже завозят дополнительный слой чистого песка, все работы контролирует Роспотребнадзор. В прошлом году купание в Анапе было запрещено на более чем 140 пляжах. К нынешнему сезону вдоль 5 километров побережья уложили новый песок. Курортный сезон продлится до конца сентября. В России отмечается рост интереса к педагогическому образованию. В текущем году об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе Всероссийского бала выпускников педагогических вузов в МПГУ. По его словам, абитуриенты подают заявления на педагогические специальности на 30% активнее, чем в прошлом году. Только в этом университете за 2,5 недели приемной кампании получено почти 300 тысяч заявок. С 1 сентября все аэропорты России оснастят медпунктами по единому стандарту. Помощь там смогут получить не только пассажиры и сотрудники, но и встречающие с провожающими, пояснили в Госдуме. Ранее оснащение таких кабинетов сильно различалось. Теперь вводится общий для всей страны стандарт. Главная задача – оказание первичной неотложной помощи. Если человек не сможет добраться до медпункта самостоятельно, сотрудники придут или приедут к нему в другой терминал или даже прямо к самолету. 74% молодых семей хотят уехать из мегаполиса в ближайшие 5-10 лет, как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Подавляющее большинство респондентов видят свое будущее в частном доме на природе. Лишь 26,5% предпочли бы просторную квартиру в центре. Главные причины – желание растить детей в здоровой обстановке и усталость от инфраструктурных проблем жилищных комплексов. В числе основных раздражителей – плохая шумоизоляция, экология и проблемы с парковкой. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Луиза» в исполнении Филиппа Киркорова. Премьера в эфире «Радио Дача».
0: Премьера на «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Ираклий.

0: Помнится, в детстве было невозможно дождаться, когда яблоки наконец поспеют. Это были первые тренировки моей силы воли и моего терпения. И, конечно же, первые поражения в этом деле, несмотря на многие угрозы от зеленых яблок. Они съедались килограммами, как и музыка на радио «Дача». Но от наших песен негативных последствий не бывает. Очень скоро услышим Дмитрия Маликова, Дюну и Жасмин.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17, тепла днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: «Выдыхай» — песня, совсем недавно презентованная Дмитрием Маликовым для широкой аудитории. Если вам понравилось и вы хотите слышать ее чаще в нашем эфире, то дарите новинку своим близким в рубрике «Удачный момент» и в программе «Удачный час». Так поможете песне завоевать свое место в списке лучших хитов недели в «Горячей десятке» на радио «Дача». Уже сегодня в 7 вечера расставим ваши любимые песни по местам. Не пропустите!
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это радио «Дача».

Стандарты для противоположного пола меняются кардинально с течением времени. Ирине Аллегровой, скорее всего, неизвестен термин «красный флаг», с которым знакомы все современные девчонки. Зато я уверен, что она в курсе об идеальном времяпрепровождении на ближайший час. Это эфир «Радио Дача». Через 10 минут стартует звездное шоу «Назад в будущее». В гостях у Марии Федоровой и Александра Жилавского будет очаровательная певица, участница Евровидения Наталья Гордиенко. Послушаем ее новую песню «Пишу письмо любви». Обсудим, как изменилась ее жизнь после рождения сына, и классно проведем пятничный вечер. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Андрей Фролов. Услышимся очень скоро.

0: добираюсь там.
1: Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте Кухня.дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Хочу передать своей любимой девушке Любе Агафоновой привет. В данный момент в дороге, пусть она меня дождется. А пока послушаем песню Филатов, Эра. Спасибо, радио «Дача».

0: режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Николай Басков.
4: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
3: Александр Иванов и группа «Рондо».
5: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков.
6: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Мне с тобою рядом.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суд».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим, звоню из Москвы. Хочу передать привет коллективу ресторана «Берхаус». Хочу пожелать всем хорошо отработать сегодняшний день. И самое хорошее, что они сами себе хотят пожелать. И пусть прозвучит песня Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
3: В студии Радио Дача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Анапе разрешили открыть 83 пляжа, еще 14 проходят проверку, об этом сообщили в правительстве. На побережье продолжают устранять последствия разлива мазута после крушения танкера в Керченском проливе. На пляже завозят дополнительный слой чистого песка, все работы контролирует Роспотребнадзор. В прошлом году купание в Анапе было запрещено на более чем 140 пляжах. К нынешнему сезону вдоль 5 километров побережья уложили новый песок. Курортный сезон продлится до конца сентября. Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО теперь предоставляется в России бесплатно по полису ОМС. Об этом РИА Новости рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По словам Ильи Баланина, это сделано для повышения шансов на рождение здорового ребенка. Он также уточнил, что возможность сделать ЭКО по ОМС появилась в России в 2013 году. Для этого необходимо пройти обследование, получить направление врача, подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о его проведении. Как пишет московский комсомолец, тревожность хозяев передается домашним питомцам. За 3 года продажи успокоительных средств для животных у ветеринара выросли на 120%. Особенно это касается кошек, которые очень подвержены стрессу, отметили специалисты. По словам ветеринаров, кошки тяжело переживают любые перемены в жизни хозяина и смену обстановки. При этом характер реакции зависит от породы и индивидуальных особенностей животного. Лето в эфире «Радиодача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». В рамках него наша команда меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, загрузить снимок и коротко объяснить свой выбор. Главный приз мы разыграем уже в конце августа. Это туристический круиз на морском лайнере по маршруту Сочи-Турция для слушателей старше 18 лет. Этот выпуск завершен. Открывает новый музыкальный час Филипп Киркоров. Премьера песни «Луиза» на «Радиодача» прямо сейчас.
2: Премьера на Радио Дача.

0: шумят.
1: Отчего белоствольные все понимают?
0: У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубах.

0: прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: помнит.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
1: Это радио «Дача».

0: в настоящее время нам столько звонят с разных номеров, со всевозможными предложениями, рекламами и не только, что не всегда замечаешь важный нам звонок. Поэтому можно заранее написать сообщение, предупредив об этом, или отправить голосовое. Хотя, кстати, не всем по душе такой вид общения. Некоторые принципиально все свои эмоции и рассказы излагают привычным способом при помощи символов и букв. Ну, каждому, разумеется, свое, как и в нашем эфире. Уже скоро для вас хиты группы «Руки вверх», Тамара Кутидзе, группы «Фабрика» и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17, тепла днем до плюс 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Только в июле. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич. Живая легенда. Тот самый Чингачгук. Приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
10: ООО «Этнатур» 0+. Калужская область. Боровский район. Деревня Петрова. ОГРН 122-400-00-7131.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: компании прекрасных песен проводим этот вечер на радио «Дача». С нами лето, дачный сезон. Многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Блогово ботаника в Одноклассниках». Вот завтра узнаем немало ценной информации. А через короткую паузу нас ждут песни Ольги Зарубиной, группы «Браво» и многие другие.
1: Реклама.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: быть можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Печенье «Курабье» 100 граммов 44,99. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
3: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Песня Ольги Зарубиной в финале часа на радиодаче. С любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Ольги Зарубиной, еще увидим Стаса Михайлова, Юлиану Караулову, Андрея Державина, еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже в следующем часе для вас самые лучшие хиты в программе «Горячая десятка».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Хасанова Марина. Я хочу передать привет своим любимым дочерям Хасановой Ангелине, Руслановне, Хасановой Карине, Ильнурику, Ольге Кочневой и своему любимому мужу Денису. Всем желаю удачи, здоровья и поставьте, пожалуйста, песню Ирины Дубцовой. Спасибо, радио «Дача».

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Госуслуги все более популярны у иностранцев. Калужанка стала одной из лучших в стране по подсчету Соловьев. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Решение принято на основании заключения комиссии по правовым вопросам и распространяется на все спортивные федерации. В то же время МОК не намерен организовывать соревнования в России, а решение относительно демонстрации официальных символов отечественными спортсменами на Олимпиадах примут позднее. На госуслугах зарегистрировались почти 5 миллионов иностранцев, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Как отметил зампред правительства, граждане других государств активно пользуются платформой для оформления различного рода документов, справок и получения других услуг. Среди самых популярных – поступление в университет онлайн. Калужанка вошла в тройку лидеров всероссийской акции «Соловьиные вечера». Ирина Шеварутина считает себя орнитологом-любителем. Жительница региона принимает участие в акции уже не первый год. Причем если в 2025-м калужанке удалось обнаружить всего 10 точек с поющими соловьями, то нынешним летом она зафиксировала уже более 100 мест обитания певчих птиц. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 40 копеек, единая европейская валюта – 87 рублей 35 копеек. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Субботним днем также дождливо, а воздух прогреется до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Парад на радио «Дача».
2: Ничто не может быть лучше вечера пятницы, ведь трудовые будни остаются позади, а впереди долгожданные выходные. Ну и, конечно, лето и в целом продолжение дачного сезона добавляет теплых красок нашему настроению. Кому-то немного в серых и дождливых, но уверен, многим все же ярких и солнечных. Приветствую каждого, кто настроился на радио «Дача». С этой минуты в нашем эфире отличное дополнение финалу рабочей недели. Программа «Горячая десятка. Наш музыкальный чарт». У микрофона Сергей Черноусов. Всем привет.
0: «Горячая десятка». «Горячая десятка». На радио «Дача».
2: Начинаем с хороших новостей. Сегодня нас, как всегда, ждет премьера. Свою новую песню представит Дмитрий Маликов. Новая музыкальная работа называется «Заберу тебя в июль». Ну, вполне актуально. Услышим ее чуть позже, а сейчас к раскладу в хит-листе. Итак, на этой неделе у нас все стабильно. Десятка лучших песен остается в полном составе, но с некоторыми изменениями в плане мест. Поэтому остается узнать новые позиции и начнем сразу с нижней строчки 10-го места. Здесь у нас песня «Чепик» 5 минут назад в эфире «Радио Дача».
0: Номер 10.
3: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается

0: Девятая строчка нашего хит-парада, песня о Насте и Димы Билана «Эпилог». Надо отметить, что это первая совместная работа двух ярких артистов, а также для Насти «Эпилог» стал первым синглом после альбома «Высшие силы». Очень чувственная, личная работа о том, что «после» бывает в разы сильнее и важнее, чем все, что было «до». Ну и, кстати, формула и нам подходит. Да, вчера, допустим, был сложный рабочий день, сегодня еще один завершается или уже завершился, и все, дальше выходные, долгожданный отдых. Но для начала стоит узнать верхние строчки нашего чарта. К ним и продолжаем наш путь.
1: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
0: Но хотя сейчас все-таки вернемся к истории музыкального рейтинга «Радио Дача». Здесь у нас известный хит, любимая многими песня, которую мы впервые услышали в 2021 году. Тогда же летом она занимала верхнюю строчку программы «Горячая десятка». И сейчас мы с удовольствием послушаем песню Дениса Майданова «Молодость моя» в эфире «Радио Дача».

0: Ну что ж, первая тройка участников программы «Горячая десятка» позади. И предлагаю напомнить, что открывала хит-парад песни «Чепик» 5 минут назад. Пожелаем ей движение наверх. Ну и сами не будем отставать. 9-е место – песня Анны Асти и Димы Билана «Эпилог», которая 3 недели в нашем чарте. И на 8-ю ступень опускается хит Ани Лорак «Одинокая». Мы с вами следуем выше, ведь там самое интересное.
1: «Горячая десятка».
2: «Горячая десятка»
1: на радио «Дача».
0: И перед тем, как мы отправимся к вершине нашего чарта, предлагаю совершить небольшую остановку для того, чтобы музыкально поговорить об одной интересной дате. На календаре 10 июля, и уже завтра любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведен французами в 1995 году. По одной из версий, именно в этот день, 11 июля, еще в 16 веке, в Европу была завезена самая первая партия какао-бобов. Все мы в той или иной мере любим сладкое, а еще есть немало прекрасных песен о любимом лакомстве. Например, у Натальи Сенчуковой «Все шоколадно».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Шестая строчка нашего хит-парада. Песня Полины Гагариной и Сергея Лазарева «Хэппи-энд». Всего лишь две недели в нашем чарте. И уже такой приличный результат. Здесь также два популярных самостоятельных артиста впервые объединились и выпустили совместный сингл. Стоит отметить, что исполнители сначала рассматривали более медленную композицию, которую Полина отправила Сергею. Тому показалось, что она не подходит. Певцу захотелось более динамичного, яркого звучания. Тогда уже он предложил другой трек от автора, с которым уже работал ранее. Вскоре Полина услышала материал и быстро поняла, что именно его и стоит записывать вместе. И вот получился такой замечательный хит, который располагается в десятке лучших песен недели. И мы им следуем дальше.
1: Номер 5.

0: Продолжаем слушать радиодачу. Узнали расстановку мест еще на трех позициях горячей десятки. И теперь шестое место занимает песня Полины Гагариной и Сергея Лазарева «Happy End». Поднимается сразу на три ступени. Ровно также и хит Юлии Михальчик «Буду твоей кошкой» с восьмого места на пятое. И хит Филиппа Киркорова «Давно все хорошо» в этот раз располагается на четвертой строчке хит-парада «Горячая десятка». Это промежуточные итоги нашего рейтинга, и прямо сейчас предлагаю отправиться в путешествие.
1: «Горячая десятка».
2: «Горячая десятка»
1: на радио «Дача».
0: Сегодня нас ждет город-курорт в Ставропольском крае, крупнейший по численности населения город Кавказских минеральных вод, город-курорт Пятигорск. Там также слушает радиодача на частоте 87,5 FM. И сейчас узнаем музыкальные предпочтения местных жителей. На третьей ступени песни «Иракли» «Солнце внутри».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: «Горячая десятка».
1: «Горячая десятка»
0: на радио «Дача».
2: Продолжаем подводить итоги хит-парад «Горячая десятка». Находимся сейчас в преддверии третьего места. А его сегодня занимает настоящий боец за свое счастье, певица и телеведущая Ольга Бузова, с которой в прошлом месяце произошел неприятный случай. Она упала в душ и травмировала колено. Певица провела в клинике более 10 дней и после возвращения домой призналась, что столкнулась с суровой реальностью. В клинике ей помогали медперсонал и близкие, которые им навещали каждый день, а теперь она осталась одна в квартире и не может справиться с элементарными вещами. Ну, мы желаем ей, конечно, крепкого здоровья, больше не повторять похожих историй. И прямо сейчас мы послушаем песню Ольги Бузовой «Раненые раны» в эфире «Радио Дача».
3: Номер 3.

0: вторая строчка нашего хит-парада. Яркая работа Николая Баскова, песня «Туманы». 16 недель в нашем чарте и такой блестящий результат. А по-другому у Николая и не бывает. Стоит напомнить, этот год для артиста особенный, юбилейный. В октябре исполнится большая круглая дата. И в отличие от других своих коллег, в планах нет организации какого-то сложного постановочного шоу, где акробатические номера и прочее. Как заявляет артист, за эти многие прячутся, а он собирается петь красиво, по-настоящему, так, как он умеет. И мы в этом не сомневаемся. И серебро нашего чарта тому подтверждение. Сегодня на Радио Дача для вас только лучшие хиты, ну и, разумеется, новинка.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На Радио Дача.
0: Как и обещали, долгожданная премьера на Радио Дача. Сегодня свою новую песню нам представит советский российский эстрадный певец, композитор, пианист, продюсер, актер театра и кино, а еще телеведущий, ну и также народный артист России Дмитрий Маликов. Его новая музыкальная работа называется «Заберу тебя в июль». И прямо сейчас маэстро лично представит ее в нашем эфире.
1: Премьера на Радио Дача.
3: Привет всем, это Дмитрий Маликов. Мы с вами на Радио Даче. Я с радостью представляю вам свою новую песню «Заберу тебя в июль». И хочу всех вас забрать в хорошее летнее настроение. Приятного прослушивания. Всего вам доброго.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бухгалтер, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
3: И вот практически вершина чарта «Горячая десятка». Буквально через несколько секунд мы с вами узнаем, кто же оказался на первой строчке. Однако, перед тем, как мы раскроем главную интригу и назовем победителя, стоит еще раз отметить тех исполнителей, кто вплотную приблизился к лидеру, но не хватило совсем немного до звания номер один.
0: «Горячая десятка».
2: «Горячая десятка».
0: На радио «Дача».
3: Итак, третье место забирает Ольга Бузова. Ее песня «Раненые раны» поднимается сразу на 3 строчки нашего музыкального рейтинга. А вот лидер прошлой недели, хит Николая Баскова «Туманы», в этот раз получает серебро нашего чарта, что в целом также неплохо. И сейчас самое главное к этому часу, кто сегодня готов забрать звание лидера хит-парада.

0: горячая десятка. А это яркий хит, который практически всю весну у нас на первых строчках. Затем была выпущена новая версия вместе с Фурсом. И вот сегодня песня Никиты и Марии Зайцевой «Все слова о любви» снова номер один. Поздравим наших победителей и слушаем шикарный хит. Меня зовут Сергей Черноусов. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Номер один.

0: Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Катя, я звоню из Москвы и хочу передать привет Дашеньке Куликовой. Пусть ее вечер будет наполнен удовольствиями. Ставлю для нее песню группы «Дюна» «Воздушный змей». Спасибо, радио.

Москве 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Диско счастье, диско песни, диско дача. Сегодня только на Радио Дача.

подушка даже. Мы с ней играем. Я ее люблю.

0: Прекрасная версия песни «Я это ты» в исполнении Марины Хлебниковой и Паскаля этим вечером на Радио Дача в тон пятничному настроению. Многие сейчас отдыхают, с нами практически выходные, и можете делиться планами на завтрашний день в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. А еще через короткую паузу дополним ваш отдых хитами группы «Вирус», «Кайметова», «Валерии» и других звезд диско-дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: хит группы «Вирус» в продолжении программы «Дискодача». И в ваших руках сейчас шанс испытать свою удачу в акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, сдачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Филиппа Киркорова, группы «Мираж» и не только.
1: Реклама. Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
2: ООО «Этнатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-00-07-131.
3: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
10: Лето. Там, где есть радиодача.

0: Главное, компания. Ну и, конечно, наличие свободного времени. Хотя бы один день, чтобы он стал настолько ярким, чтобы потом всю рабочую неделю думать о нем. Ну а мы лучше вернемся в пятницу и через короткую паузу послушаем хиты Славы, группы Сливки, Полины и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автотрансбанк» – не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
10: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория, я из поселка Октябрьский. Хотела бы передать привет всем своим родным и близким. Хочу включить песню «Елка» на большом воздушном шаре. Типа радио «Дача».

0: В компании ярких хитов дискодачи мы встречаем выходные, которые можно воспринимать по-разному. Иногда хочется только одного – поспать, а порой все наоборот. Душа требует неистового веселья, смена обстановки, словом, чего-то новенького. И все бы ничего, но иногда за окном настолько неподходящая погода, что и выходить из дома нет никакого желания. Причем и в случае с дождем, и также с летней жарой. Ну а все же куда приятнее эти мысли прокручивать в голове в пятницу вечером, когда впереди два выходных дня. Желаем всем нескучного отдыха, который уже скоро скрасят хиты Молли, группы Республика, Татьяны Булановой и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Да, быть счастливым хочет каждый человек, вот только не все знают, где искать это самое чувство. Современные психологи советуют искать счастье в себе, стараться сделать все, чтобы как-то удовлетворить все свои потребности, и вроде тогда будет хорошо. Ну, мы с вами знаем хорошо там, где есть радиодача. Здесь у нас много любимых песен, полезных рубрик и, например, программа «Диско-дача». Встречаем выходные в компании ярких хитов. Уже через короткую паузу послушаем песни Дениса Клявера, Лолиты, группа Йова и многие другие. Приветствую каждого, кто слушает радиодача.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Дениса Клявера в продолжении программы «Диско Дача». С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Дениса Клявера еще увидим Полину Гагарину, Григория Лепса, группу «Комбинация» и еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Надежды Кадышевой, Валерия Леонтьева и не только.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
3: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
5: Это любовь.
2: Стас Михайлов.
6: Для тебя.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вам звонят из города Волжска. Меня зовут Татьяна. Я хочу поздравить свою коллегу Гладких Ларису Александровну с днем рождения. Эту прекрасную женщину. Хочу пожелать ей здоровья, счастья, благополучия. Всего самого лучшего в исполнении всех желаний. И поставить на нее песню «А на Асте по барам». Спасибо, радио «Дача».

Минуточку внимания, послушайте, дети. Слово «любовь» главное на свете. Но все, что Андрюхой вам здесь рассказано, помните, наукой не доказано.

А ведь все это неспроста. Использование имени Наташа для обозначения русских женщин за границей имеет несколько причин. В 60-х, 70-х годах имя Натали было достаточно популярным в Советском Союзе, что привлекло к его распространению среди русских женщин, которые путешествовали или работали за рубежом. А еще все дело в произношении. Для иностранцев имя Наташа куда удобнее произнести, чем, скажем, Екатерина или Александра. И вот бонусом еще такой прекрасный хит группы «Шпильки». Через короткую паузу послушаем песни группы «Подиум», Филиппа Киркорова, «Шуры» и других звезд диско-дача. Держимся нашей волны.

0: И мы с вами танцуем. Программа «Диско-дача» успешно продолжается. И здесь хочется сказать: танцуй, пока пятница. А то мы знаем о том, как быстро пролетает время. Поэтому не откладываем на потом все то, что так хотелось сделать в выходные, ну или сейчас в финале дня. Особенно касаемо отдыха. А мы уже скоро его дополним хитами Леонида Агутина, группы «Револьверс», Натальи Гордиенко и не только. Много ярких хитов нас ожидает в ближайшие минуты. Поэтому держимся в нашей волны.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Оп, пока не ла-ла-лей, не имей 100 рублей, а имей хоп-хей ла-ла-лей. Множество мемов на эту тему гуляет в интернете. Как видим, хит Леонида Агутина вполне успешно продолжает свою жизнь. И также его активно заказывают в рубрике «Удачный момент». Сделать это может каждый, а еще передать привет или поздравить близких в конце любого часа. Поэтому продолжайте звонить к нам в студию. А мы уже через короткую паузу будем слушать хиты Александра Буйнова, Полины Гагариной, Артура Пирожкова и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается.

0: «Диско-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Наталья. Хочу передать привет из города Волжского всем девушкам, женщинам, девочкам. Пожелать счастья, любви, удачи. И я дарю всем песню «Луна». Спасибо, «Радио Дача».
3: В

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.
2: Печальный

прекрасная песня Юлии Савичевой в продолжении часа на Радио Дача, которая не перестает удивлять своих поклонников и зрителей концертов. Да, речь про кардинальную смену имиджа и репертуара. Юлия Савичева этим летом, например, появилась на музыкальном фестивале в Екатеринбурге и буквально шокировала присутствующих. Ну, все это зрители, кто не в курсе, ожидал трогательные нежные песни, романтику и все в этом духе. А тут настоящий рок. Техника гроулинг, простыми словами, рык вместо привычного вокала. Ну, а, кстати, многим даже понравилось, потому что настоящие эмоции и драйв. Хотя для настоящих поклонников Юлии Савичевой в этом нет ничего удивительного. Вот, теперь и вы об этом знаете. А еще о том, что через короткую паузу на Радио Даче хиты Юлии Михальчик, группы «Пропаганда» и многие другие.

0: История посвящения песен, связанная с традициями серенады, претерпела изменения со временем. Теперь не обязательно искать балкон возлюбленной, чтобы исполнить нежные строки. Достаточно написать красивую песню, чтобы она обязательно звучала в эфире «Радио Дача». Вы, кстати, тоже можете выбрать любимый хит и адресовать его своей второй половине. В финале часа у нас рубрика «Удачный момент». А вот через короткую паузу послушаем песни группы «Рефлекс», Юрия Антонова, «Паскаля» и многие другие.
1: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.

0: сойти с ума, потерять голову, что там еще с нами происходит в момент влюбленности. Наверняка каждый с этим сталкивался, потом забывал, а затем вспоминал и смеялся над своим поведением. Ну ничего, опыт и практика — вещь полезная, и относиться к этому стоит гораздо проще. Также и к погоде, например. Да, не везде сегодня так тепло, как хотелось бы, несмотря на разгар дачного сезона. Но самое главное с нами — это лето и, конечно, начало выходных. Всем желаем удачного отдыха, который уже скоро дополнит хиты группы Любэ, Татьяны Булановой, Руслана Алихно и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я звоню из города Новомосковска, Тульской области. Хочу передать привет Максимовой Наташе в город Воронеж, моей однокласснице, и заказать для нее песню Андрея Державина «Первые цветы». Пожелаю ей доброго здоровья. Спасибо большое, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: любовь здесь больше не живет.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
2: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
1: Это радио «Дача».

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби. Жарким огнем.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.рф.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Радио Дача.
2: Надоело, надоело. Не сказал я главные слова. Лето красное пропело.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Корни.
6: Ты узнаешь ее,
3: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория